0: Лестуи ганайс, ев орхняле в духворовайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майра судзо, парехосия васен мер мегаворацас, айжам ев ижаму махван меро, амен.
0: Вохчункез, Мариам, лишнорок дерендкез, орхняле стуи ганайс, ев орхняле в духворовайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майра судзо, парехосия васен мер мегаворацас, Айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Вохчункез, Мариам, лишнорок дерендкез, орхняле стуи ганайс, ев орхняле в духворовайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майра судзо, парехосия васен мер мегаворацас, айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Вохчункез, Мариам, лишнорок дерендкез, орхняле стуи ганайс, ев орхняле в духворовайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майра судзо, парехосия васен мер мегаворацас, айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Вохчункез, Мариам, лишнорок дерендкез, орхняле стуи ганайс, ев орхняле в духворовайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майра судзо, парехосия васен мер мегаворацас, айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Паркож, Євортво, Євоквін Серпо,
1: Ажам Євміш, Євгавідянас, Гавіденіц, Амен.
0: О, Ісус, Неремер Кордац Ханцанкнере, Пергемест Жохкі Граген, Єргінг Арачнорте, Полор Хокінере, Євокне Манавант Анонц, Воронк Беткунін, Ку Анхун, Вогор Муціанет. Амен. Мічнорте Мезі Хамаш, Ов Маріам, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք աստուծո պարքը և երջանգությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։